0: пока не то.
1: Мама, а бывают черные дожди?

0: за прадедов к победе. Радио Харьков Z.
1: Величава земля.

слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио «Харьков Зет». В Москве полночь.

Над спортивной ареной капризное солнце, и удача не каждому будет светить. Вы на бой провожаете ваших питомцев, этот взгляд никогда мы не сможем забыть. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. В этом зале вы нам не читали морали, просто место нам всем в вашем сердце нашлось. Просто в ваших глазах мы порою читали и улыбку, и гнев, и безвыходность слез. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Все отдав до конца трудный день отработав, вы о завтрашнем дне начинали мечтать. Вы конструктор побед, королев наших взлетов. Мы вам верим и, значит, должны побеждать. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Мы уйдем, чемпионы и просто спортсмены, вам с другими придется с нуля начинать. Вы таланту и мужеству знаете цену, пусть другие научатся вас понимать. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера.

0: Кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера?
1: Харьков Z. Радио Харьков Z.

Не придешь, все равно я тебя буду ждать. Приходи ровно в семь, пусть и дождь, и темно. Это что?

это ж новое совсем, это ж новое совсем хорошее кино. Я не знаю, чем это закончится. Может быть, все начнется сначала, но мне

не придешь, все равно я тебя буду ждать. Приходи ровно в семь, пусть и дождь, и темно. Это ж новое совсем, хорошее.

Санбата, чей подвиг на века. Скажу варью без мата, что вороньем кружит. Я внук того солдата, я сын того солдата, я брат того солдата, что родину хранит.

0: Песни нашей победы.
1: В Москве 6 часов утра. Слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио «Харьков-Зет».

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: 26 лет у меня стаж за рулем. В мои обязанности входит своевременная доставка БК до места, чтобы было без нюансов, без задержек, чтобы ребята своевременно получали боеприпас. Здесь я нашел себя, свое любимое дело. Я счастлив, что служу в рядах вооруженных сил, помогаю своей родине очистить землю от врага.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Ну, мы работаем круглосуточно, посменно. У нас две смены. То есть одни день работают, другие ночь. То есть круглые сутки идет работа. Когда ты пристраиваешься за самолетом, тебе уже намного проще, легче. Тебе не надо сильно поворачивать. Ты уже за ним идешь, когда подходишь близко уже к цели, тогда стресс. Начинают пальцы дергаться, не слушаться, стиками управлять сложнее намного. Как так вообще? Как я попал? Ну, реально, там повезло чисто. Такое давление. Особенно, когда за целью летишь, у меня, допустим, до сих пор потряхивает. Я еще до сих пор не привык.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Ты убегал от страха, сорвался первым рейсом. Теперь попятился обратно, это интересно. А чё не так-то? Не вставило быть эмигрантом. Демократия не оценила твоего таланта. Ты там чужак,

деле. Быть вместе, противостоять агрессии, жить вместе, где жили твои предки, бить бесов. По совести и чести помни, свет вечен тьма, удел беспечен.

0: القيم.
1: Прогноз погоды на Харьков Z.
2: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 14 июня расскажу далее. По информации центров ОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 22 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность. Температура днем плюс 22 градуса, ночью плюс 13. В Краснограде, Волках и Богодухове 14 июня столбик термометра днем будет показывать 23 градуса выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 9. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода. Максимальная температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 11. В Харькове 14 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Ветер западный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 24 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 12. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

тысячи жизней, и тысячи жизней, и тысячи жизней прервутся тогда. Мелькают кварталы, и прыгать нельзя. Дотянем до леса, решили друзья. Подальше от города смерть унесем. Пускай мы погибнем, пускай мы погибнем, пускай мы погибнем.

et doute. Agora te подумал, учи.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: У меня ребята есть из севера, из Москвы. Вот я сам с Саратова. Краснодарские пацаны есть. Ну, в общем, со всей России у меня все хорошо. Работают, исполняют свои обязанности. Где-то, конечно, молодость проявляется своя.

0: Наша главная защита – это маскировка. Потому что если вскроют такое орудие, как гиацинт, они пока его не разберут, не успокоятся. Лично у меня есть медаль за отвагу. У расчета также имеется за отвагу, за храбрость Жукова и участники СВО, защитники Курской области. В целом, все, слава богу. Единственное, что немножко напряжение вызывают, это дроны вражеские. Но мы противодействуем, ведем работу огневую, поражаем врага. В целом, все хорошо. Своим парням хочу сказать одно. Ребята, мы победим. Победа будет за нами. По-другому никак не может быть.
1: Земля, воздух, где работаем?
2: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В основном думаешь о том, чтобы выполнить задачу. То есть, и неважно, сколько времени ты потеряешь. Главное доехать, довести продовольствие, довести БК. Ну и, соответственно, о людях думаешь. Потому что люди очень сильно ждут машины, особенно когда ротат. В основном это ремонты, так как постоянное бездорожье. Машины ломаются, ремонтируемы в поле и везде. То есть, где придется. И плюс, соответственно, это то, что птички мешают очень сильно, FPV-шки. Это только выбегать из машины, сбрасывать скорость, выпрыгивать. Ну, было то, что выезжали на ходу, прыгивали с машины, и птичка вот проходила мимо, промазывала.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Как говорится, первые 3 года тяжело, потом привыкаешь. Но я вообще не планировал возвращаться. Устроился на завод, женился, все, работал на заводе, производил ракеты. После того, как началось в Судже, когда у меня ребята тоже на связи были, у нас общая группа, они мне скидывали фото, видео, что происходит, что с мирным народом происходит. Я собрался и поехал еще раз. Это было в 24-м году, в ноябре месяце. И вот с этого момента я вот выполняю обязанности командира орудия ЕЦУ. У меня расчет, он пестрый, так скажем. Ребята все молодые. После срочной службы подписали контракт сразу же. 19-20 лет. Молодые пацаны приезжают, учу их, как правильно себя здесь вести. В боевой работе учу. Ну, слава богу, все хорошо у нас. Работаем. Самая сложность – это морально. Это не физически, это морально. Чтобы, не дай бог, личный состав не пострадал. Чтобы они все вернулись домой живыми. Это у меня приоритетная задача.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

Радио. Харьков Z. В Москве 7 часов утра. Радио «Харьков Z» на патриотической волне.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Учился в химико-технологическом техникуме по профессии киповец. В школе 9 классов отучился. Ну, сдал экзамены, пошел в техникум. Новые войска появились, беспилотных систем. Как раз эта тема была мне интересна. И вот, соответственно, подписал контракт. Учить летать, собирать оборудование. Также ходим на полигон. Интересно собирать вот дроны. Также учиться летать. Сейчас дронов много разных, на каждых учиться. Больше интерес в этом. Помогать штурмовикам, поддерживать их, направлять. В общем, помощь. Обучение мое не закончилось, я обучаюсь дистанционно. После контракта вернусь, получу профессию не только ту, которую получал там, но и еще оператора беспилотных систем. Как я говорю, все тут хорошо, меня все устраивает. Я принял осознанное решение подписать контракт с Министерством обороны, войска беспилотных систем.
0: Военные будни. Участники спецоперации.
2: Земля, воздух, не работаем.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.
1: Военные будни. Участники спецоперации.
2: В данный момент мы выполняем две задачи. Первая задача состоит в том, чтобы скинуть листовки к военнослужащим ВСУ на позиции с информацией, как сдаться в плен. Вторая задача состоит в том, чтобы уничтожить опорный пункт БПЛА.
3: Установили на молнию коробочку. В коробочку положили листовки, которая сработает как сбросник. Листовки разлетятся по всей деревне.
2: В деревню зайти, сбросить листовки, развернуться. Чуть назад пролететь, еще раз развернуться и зайти на точку.
4: Пусть поймает нас, Эмили. Я почти в центре уже. Пусть поймает нас. Найдет. 123 высота.
5: Листовки засняли, доработайте.
6: Я поймал.
7: Земля, воздух, не работаем.
1: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков Z.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 14 июня расскажу далее. По информации центра ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 22 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность. Температура днем плюс 22 градуса, ночью плюс 13. В Краснограде, Волках и Богодухове 14 июня столбик термометра днем будет показывать 23 градуса выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 9. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода. Максимальная температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 11. В Харькове 14 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Ветер западный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 24 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 12. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: возвращайся хоть на час.
1: Земля, воздух, не работаем.
2: Военные будни. Участники спецоперации.
3: После окончания 9 класса поступил в Иркутский институт водного транспорта. Много передач смотрел, да и так ролики по поводу беспилотных систем. И, заинтриговало меня это. Но я подумал, а почему бы не попробовать что-то новое? Мое желание служить в войсках беспилотных систем взяло верх. Я взял академический отпуск, шел служить по контракту. Должность моя называется оператор по сбору обработки информации. Убыл на боевую задачу, то есть на пункте мы сидим вдвоем. У меня помощник есть, ему оператор дрона дает координаты местности, происхождение вокруг. А оператор докладывает это мне, помощник. Я в компьютере это всю базу данных вбиваю. По окончанию дня, что нам данные какие подавали, мы это все предоставляем командиру. Мне очень понравилось служить в войсках беспилотных систем. И поэтому я хочу продлить академический отпуск и продлить контракт. После окончания спецоперации я планирую возобновить учебу, то есть вернуться в свой Иркутский институт водного транспорта и продолжить.
1: Земля, воздух, не работаем.
2: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: К нам обратились ребята с СВО, и они сказали нам: мы воюем за веру, за правду. И машина, которая нас прикрывает, должна иметь русское название, иметь душу. Среди вариантов были Богатырь, Добрыня, Коловрат, многие другие. Но мы решили, что имя должно не просто звучать гордо, оно должно защищать.
2: Это оружие для защиты. Спиридон Тримифунский. Это не просто проповедник, это защитник, поборник Святой Троицы.
1: Имя Спиридон – это не просто слово, это настоящий оберег. Это вера в то, что броня не подведет.
3: Земля, воздух, не работаем.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Попал на срочку, решил остаться служить по контракту. Очень давно хотел. Отец как бы поддержал, бабушка поддержала. Мама немного против была. Отец у меня сам как бы уже был на СВО. Сам, ну и в Чечне воевал тоже. Много рассказывал историй своих, давних историй военных, интересных. Эти фотки его старые тоже. Ну и как-то вот пробудили во мне тоже еще давно, с детства, вот это желание. В дальнейшем, когда СВО кончится, я даже пока представить не могу. Может быть, дальше продолжу служить по контракту. Но у меня все в порядке вообще с настроением всегда. Всегда на позитиве. Готов, конечно, ради интересов страны дальше продолжать.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: за нас с тобой, за росинки на траве, ради жизни на земле.
1: За любимых, за матерей и за счастье своих детей погибали.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу.

0: Москве 8 часов утра. Харьков Z. Под звуки нашей победы.
1: За плиту

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Задача на данный момент этого БЭКа будет разминирование якорных речных мин для спокойного передвижения уже на лодках во время смены в островной зоне.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Эта молния похлопает достаточно для положения FPV противника самолетного типа. Тем, что одна это уменьшенная копия, отличается большей скоростью. Намного больше возможностей, так как она сушена меньше и легче. Намного лучше управляется. То есть можно исполнять маневры и по-всякому заходить на цель. То есть это петля, бочка. Вот. Также отличается скоростью 1000 до 360 км в час.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Харьков Z. Радио, которое нас объединяет.
1: Фронт на тысячу верст. Под осколками звезд. Как разорванный мост. Фронт на тысячу верст.

И целый, Боже, обниму малышей, маму и тебя. Ну, конечно, тоже. Пироги, я по ним скучаю. И колбаски, кружок домашний. Спирт не буду, налейте чаю. Борщик, сделайте мне вчерашний. Отосплюсь, как 3 дня в окопе. Молодой отварю картохи. А сосед наш, седой Прокопий, угостит бужениной в укропе. Ты прости, что я все о бренном. Ты запретная нынче тема. По тебе я скучаю очень. Хоть скачи в блиндаже по стенам.

за нами и Бог, и правда. Хоть порой и бывает грустно, я воюю за вас, родные. Не печальтесь, мне на погосте два ранения, две удачи. Было больно, друзьям не легче.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 14 июня расскажу далее. По информации центров ОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 22 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность. Температура днем плюс 22 градуса, ночью плюс 13. В Краснограде, Волках и Богодухове 14 июня столбик термометра днем будет показывать 23 градуса выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 9. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода. Максимальная температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 11. В Харькове 14 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Ветер западный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 24 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 12. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Задача на данный момент этого БЭКа будет разминирование якорных речных мин для спокойного передвижения уже на лодках во время смены в островной зоне. Задача на данный момент этого БЭКа будет разминирование якорных речных мин для спокойного передвижения уже на лодках во время смены в островной зоне.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В ходе специальной операции был награжден медалью за спасение погибавших, медаль за храбрость второй степени. Штурмовые действия, 24-й год, взятие Серебрянского лесничества. Проводили эвакуацию раненых, ребят прямо с передовой, был раненый. Мой напарник был раненый тяжело, мы его вытащили. Так как не было людей, отказался от эвакуации, сам продолжал эвакуацию наших ребят. Принял решение, все друзья пошли, отец у меня на РСВО, правда, но в другом направлении, в Запорожском. Как бы не мог никак.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: 23-го года сидел в эвакуации. Сказали, нужны молодые ребята, кто хочет быть в эвакуации. Вышел, устроился. Нужен опыт в этом. Поначалу бегали просто с носилками. Там по 4 человека, по 5. Были минометные обстрелы. Как бы беспилотных аппаратов не было. Ну, а в дальнейшем привык, все нормально. Потом сейчас уже проводим работу на квадроциклах, на байге, на этом мотоцикле.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

принцессы мне жизнь не мила. Ах, если б, ах, если бы славный король открыл бы мне к сердцу

В Москве 9 часов утра. За прадедов к победе. Радио «Харьков-Зет».

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Было так охотно все время в небо смотреть. Выискиваешь что-то, ждешь каких-то да, непонятных ситуаций. В мирное время нет у тебя опасности, то есть, ну, какой. Там постоянно работаешь под ВПЛА. Ну да, скоростные режимы, груза, разные управления, соответственно, баги. Это же автомобиль такой неполноценный. Это уже машина высокой проходимости, управление, соответственно, другое. То есть, ну, не так все просто, чтобы сел, приехал. Какие-то навыки определенно нужно иметь, смотреть под колеса, что там может попасть. То есть, ну, много чего разбрасывается. Тяжеловатая работа, скажу. То есть, не каждый ее осилит.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Родом с Кемеровской области. Работал на карьере белозистом. Добывали уголь. Призвался по мобилизации в 22-м году. С самого начала пошли, собрались с товарищами по работе. Все, поехали, служим. Подготавливаю дроны, устанавливаю взрывчатку, выставляю, проверяю, полетели. Сложного здесь ничего нету. Показали, объяснили, обучили. Все, работаем. Всегда, когда видишь вражеский беспилотник, всегда есть переживание, что вдруг что-то не сработает, как-то, может, где-то что-то накосячил, что и все, взорвется, не взорвется, попадет ли оператор. Такое. Моими боеприпасами поражено, в пределах 25 целей. Я такого мнения, что останавливаться уже нельзя. Очень много работы проделано. Останавливаться нельзя.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Здравствуйте, отважные воины! Мои родители говорят, что ради мира вы решаете очень сложные задачи. Большое спасибо вам, смелые дяди, что рискуете жизнями во имя женщин и...

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 14 июня расскажу далее. По информации центров ОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 22 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность. Температура днем плюс 22 градуса, ночью плюс 13. В Краснограде, Волках и Богодухове 14 июня столбик термометра днем будет показывать 23 градуса выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 9. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода. Максимальная температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 11. В Харькове 14 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Ветер западный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 24 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 12. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Наша задача – научить экипажа работать быстро, тратить меньше снарядов на цель. Довели уже до того, что 2-3 снаряда цель поражается стабильно. Научим работать сразу с одной точки по нескольким целям с перенаведением огня. Ребята уже приезжают более-менее опытные, пристреленные. Сейчас основная задача – это научить поработать как можно быстрее.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Победа 100% будет за нами, потому что за нами память наших дедов, так сказать, которые поколение победителей. И мы должны унаследовать это. Мы по-любому должны отстоять свою точку зрения как на мировой арене, так и для себя лично, чтобы наши потомки нами гордились.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Кто бы что сейчас ни говорил, сейчас, может быть, и есть война дронов, но большие расстояния действительно способна преодолеть только бронетехника. Сближаемся с противником, наносим поражение, высаживаем десант, и дальше уже штурмовики делают свое дело. У меня 3 государственные награды: орден мужества, медаль за отвагу и медаль Суворова. Награжден еще в 23-м году контрнаступление на запорожском направлении. Выехал, уничтожил несколько единиц бронетехники и личного состава противника, тем самым не дал дальше продвинуться. После этого получили ранение, прямое попадание миномета в башню танка. После этого, будучи раненым, эвакуировал экипаж, эвакуировался сам, своим ходом ушли. Но задачу выполнили.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Москве 10 часов дня. Радио «Харьков-Зет» на патриотической волне.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Верховный главнокомандующий поставил цели, а цель у нас это денацификация и демилитаризация. Мы сможем этой цели достигнуть, когда полностью дойдем до границ с Польшей, когда пройдем, так сказать, на параде в Киеве, только тогда. А иначе, если мы сейчас все закончим, это заново все будет повторяться из года в год. Пока мы зло не искореним, оно так и будет лезть.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я сейчас на данный момент учусь в Брянском государственном техническом университете по направлению конструкторско-технологического отделения технологии машиностроения. А мне не давала покоя мысль о том, что в этот момент мой регион, мою Брянщину, украинские националисты обстреливают практически каждый день, где в результате гибнут гражданские люди, дети, старики. Именно это меня сподвило на заключение контракта. Собрали документы, подписали контракт, и я выдвинулся в свою, так скажем, часть. Через 2 недели меня отправили учиться на оператора FPV-дрона. Я поехал обучаться, прошел обучение 1 месяц, получил диплом, который будет, также может быть, иметь спрос и в гражданской сфере. За то время, которое я прохожу службу по контракту, у меня 350 часов налетов симулятора. В институт я предоставил свои документы о контракте. Естественно, институт сразу пошел, вуз пошел навстречу, то есть они сразу и как бы даже академического отпуска не давали. То есть я продолжаю учиться, мне вот сейчас пришел документ, справка вызов на сессию, я предоставил своему руководству, и, естественно, сразу мне одобрили, и я сейчас в июне поеду сдавать экзамены. У меня очень положительно складываются отношения с однокрупниками, они узнали о том, что я пошел служить по контракту. Естественно, мне до сих пор поступают вопросы о том, как вообще проходит служба, расскажи, где учишься, как обучался. Это их заинтересовывает, и они тоже думают пойти служить по контракту.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: искренне люблю.
1: Прогноз погоды на Харьков Z.
2: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 14 июня расскажу далее. По информации центра ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 22 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность. Температура днем плюс 22 градуса, ночью плюс 13. В Краснограде, Волках и Богодухове 14 июня столбик термометра днем будет показывать 23 градуса выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 9. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода. Максимальная температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 11. В Харькове 14 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Ветер западный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 24 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 12. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Георгий Секрест я получил в том году за выполнение задач на Курском направлении. Работали населенный пункт Ивановка. Я работал в обеспечении роты водителем. Ну, были разные ситуации. Вез людей, завезли, обратно ехали, уже забрали раненого. Нас фидеишка догоняет. Всех ранило, соответственно, УАЗик горит. Вылажу, надо тушить УАЗик. Сам даже не почувствовал, что ранение получил. Смотрю, УАЗик горит, побежал, УАЗик потушил. Поворачиваюсь, товарища нету. Товарищ метров 15 вообще лежит. УАЗик, естественно, не заводится. Подручными средствами все это починили. Погрузили раненого, выехал. Я предполагал, что я поеду. Была новость, конечно, что второй раз приеду участвовать в параде. Ну, так, конечно, эмоции большие, радостные. В том году это дополнительные такие были ощущения, конечно. Такой масштаб, ну, ты визор смотришь, это какой-то... Ого, как смотрится красиво.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Коллектив у нас очень опытный, но также и очень много молодых бойцов. Инструктора объясняют очень доходчиво и очень быстро. В плане того, то, что птички разные бывают, и выбирать кому что больше подойдет, лучше все же на инструкторов обращать внимание, на их замечания и как они все это подмечают. А дальше всегда есть выбор. Мы полностью всем обеспечены, полностью даже все в достатке.
1: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Зачистили, заняли позиции, уничтожили врага, все подвозы обезвредили, ну и, соответственно, закрепились и держим позиции, ждем дальнейших указаний. Мы в эту деревню заходили с трех сторон. То есть слева, справа и посередине. Заходили туда группами под сопровождение дронов. Они уже нас ждали, были хорошо подготовлены, активно прямо давали нам сопротивление. Ну, как говорится, не падали духом, шли вперед.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Харьков Z. Радио Харьков Z. В Москве 11 часов дня. Харьков Z. Под звуки нашей победы.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Сейчас мы готовим птицу к вылету. Птица приходит готовая, на нее нужно установить только винты и аккумулятор. После того, как винты установлены, ставим батарею, запитываем птицу. После этого инженер устанавливает штатного ФБЧ, и птица готова к работе. За эти сутки нашими расчетами были сбиты 3 бабы-яги, одна Р-18 и две Р-34. Благодаря действиям наших расчетов противник значительно ослаб в применении коптеров Р-34, разведчиков. Небо мы почистили на нашем направлении очень хорошо. Противник уже иногда просто боится залетать в нашу зону ответственности, потому что знает, что будет уничтожен. Сейчас мы работаем на Константиновском направлении. Основная наша задача – это прикрытие с воздуха наших штурмовых групп. Мы не даем противнику их обнаружить и уничтожить. Сбиваем глаза противника, это коптерного типа дроны. Сбиваем Р-34, Р-18 в простонародье Баба-Яга. Сбиваем дроны на оптоволокне, причем не потеряв птицу, мы просто перерезаем ей кабель нашими винтами. Благодаря этому наши штурмовые подразделения могут спокойно продвигаться и выполнять свои задачи. Победа будет за нами.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: На последней задаче был у нас закреп. Успешно дошли, закрепились. Противник после этого пытался выбить нас, после чего был уничтожен полностью. Задачу мы выполнили. Ходили двойками, все по команде. Командир отделения дает команду. И в боевом порядке справа-слева заходили. Обошли, застали противника врасплох. Заходим также, когда задачу ставят, заходим в туманку, в дождь. Тогда противник, в принципе, не ожидает, что мы можем прийти в эту погоду, потому что условия погоды не позволяют. Но мы выполняем поставленную задачу. Можем пойти в любую погоду. После первой гранаты, когда закинули в блиндаж, противник начал стрелковый бой принимать. После закинули гранаты и максимально аккуратно зашли, зачистили и заняли опорный пункт.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков Z.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 14 июня расскажу далее. По информации центров ОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 22 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность. Температура днем плюс 22 градуса, ночью плюс 13. В Краснограде, Волках и Богодухове 14 июня столбик термометра днем будет показывать 23 градуса выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 9. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода. Максимальная температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 11. В Харькове 14 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Ветер западный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 24 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 12. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: ЗУ-23 стреляет калибром 23 мм. Разрабатывалось для низколетящих и высоколетящих целей, в основном вертолеты, самолеты, и также работает по наземным целям. Осколочно-фугасный трассирующий и осколочно-фугасный зажигательный трассирующий стреляет. Заряжается лентами, специальная машинка для заряжания. Каждое звено, все заряжается вручную. Есть и 50 метров, есть и 1,5 километра, 2 километра. Близко, далеко, как удобно, так они летят. Ну, я думаю, она где-то в середине стоит. Потому что со всех сторон у нас работают мобильно-огневые группы на пикапах с ПКТ. Как бы они стоят и за нами, и перед нами, и по бокам. У ЗУ большая огневая мощь. В связи с ее высокой скорострельностью можно сделать большой пучок осколков, облако осколков, так называемое. И тогда беспилотник попадет в него, и вероятность сбития будет очень велика.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: С РПГ в закрепе для обороны, уничтожения также живой силы противника, также тяжелой бронированной техники противника, легкой бронированной техники противника. Все зависит от боеприпасов, которые находятся на позиции, и техника, которая подъезжает. По живой силе есть определенный вид боеприпасов, ОГ-7В, осколок, так называемый. Работают им по пехоте, по скоплению пехоты, по одиночным целям по пехоте работают. То же самое, как ВОК. ВОК-17, ВОК-25, осколочный боеприпас. Ну, смотря в каких направлениях тоже, все зависит даже на наших направлениях. И на МАКСПРО пытаются подъехать, и на пикапах, на всем пытаются. Даже мотоциклы, все это используется, как бы, просто не в таких количествах, как раньше. Это одиночные цели, которые у него задача какая подъехать, оставить пехоту и удалиться на безопасное расстояние. Подъезжают к опорному пункту, накрывают огнем с крупнокалиберных пулеметов. При этом идет высадка десанта, десант выходит, БМВ-ки разворачиваются, удаляются. Задача такая.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Занимаемся слаживанием, занимаемся, более опытные воины накатывают моторику для вновь прибывших, то бишь, чтобы люди друг друга понимали, вот эти вот команды «иду», «держу», «красный», «зеленый», они в бою не применяются, это для того, это здесь, на полигоне, условные слова, условные обозначения для того, чтобы люди понимали, что они должны, свои действия они проговаривают, чтобы в дальнейшем потом не демаскировать себя во время боя такими словами. Уже именно вот занимаются слаживанием.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

можно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

В Москве полдень. За прадедов к победе. Радио «Харьков Z».

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мама отнеслась с пониманием, конечно, но тоже переживает. Каждый день пишет, спрашивает. Отец тоже воюет. Я приехал в подразделение, уже сюда. И я знал, что он служит рядом со мной. Я отпросился командиров сходить до него. Пришел к нему в подразделение, он меня увидел. Сначала обрадовался. Ты что тут делаешь, что тут забыл? Я говорю, вот, подписал контракт. Но он отнесся тоже с пониманием. Знает, что это самая перспективная работа сейчас вообще в войсках. И он принял это, сказал, работай, изучай. Действительно, на год, то есть по своей инициативе ты можешь продлить его. Каждый год я продлеваю контракт, когда езжу в отпуск, продлеваю академ. Перед каждым моим уездом они желают удачи, чтобы вернулся жив, здоров. Условия замечательные, мне все нравится.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Команда отработать по укрепу. Быстро собрались, загрузились в конвейер, навелись. Поступила команда, что глаза в небе, все, работаем. 5 в цель. Цель поражена, работа прошла успешно. Все, экипаж слаженно, быстро отработал. Отработали все и замаскировались. Так как мы работаем 24/7, за последние 2 недели было поражено несколько укрепрайонов, пунктов БПЛА и живой силы пехоты. Работа проходит быстро, четко, слаженно, так как и должно быть у экипажа.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Харьков Z. Малиновое сердце России.
1: Жить вечно, потому что отстоял свободу. Жить вечно, несмотря на время и на моду. Жить вечно, потому что ты того достоин. Жить вечно будет только настоящий воин.
2: Быть воином значит жить вечно, тлеющим законом мира, вопреки, на устах потомков, перед горящей свечкой, в молитвах тех, кого...

0: стояла свобода. Жить вечно, несмотря на время и на моду. Жить вечно, потому что ты того достоин. Жить вечно будет только настоящий воин.
1: Прогноз погоды на Харьков Z.
2: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 14 июня расскажу далее. По информации центров ОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 22 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность. Температура днем плюс 22 градуса, ночью плюс 13. В Краснограде, Волках и Богодухове 14 июня столбик термометра днем будет показывать 23 градуса выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 9. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода. Максимальная температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 11. В Харькове 14 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Ветер западный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 24 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 12. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Противник стал огрызаться очень сильно. Пытаемся давить его, да, и давим. Наши все парни молодцы, все стараются выполнять свою задачу поставленную. Всю команду дал, они пошли. Всегда на радейке с ними на связи. Птичка постоянно висит на каждой открытке, наша контролит. Смотрит, чтобы не было ни живой силы противника. Средств БПЛА сразу. Только средства БПЛА подлетают, наши тоже сразу начинают работать по ним фипивишки. Баба и по бабе Еге, также по фипиви, по крылатым, по мавикам. Как бы поддержка всегда есть и со стороны офицеров, и со стороны командования, и со стороны младшего звена командования. Как бы все стараются всегда всем помочь младшему звену, который приходит.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я являюсь оператором БПЛА коптерного типа, разведывательного. Соответственно, занимаемся очень интересным таким делом, разведкой местности. Кто более технари какие-то, они становятся операторами-саперами, то есть в ударных подразделениях, и работают в команде с пилотами.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я родился в Иркутской области, в городе Тулуне. Поехал учиться в Иркутск. И на втором курсе я принял такое решение поучаствовать, подписать контракт. В войсках беспилотных систем очень многое количество молодых людей, которые могут стать специалистами в той или иной сфере. Каждому здесь найдется место, где он сможет себя проявить и принести пользу своему государству, своему отечеству.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Песни нашей победы.
1: Из-под обстрела выход прост. Залечь пониже у реки. Но мы шагали во весь рост. Ведь нам нельзя, мы штрафники.

чтоб кровью правду искупить. От трассеров пунктирный след жестоко полоснул в упор, и головой седой в рассвет уткнулся рядовой майор. И сжав до боли автомат, от крови будто в стельку пьян, фашистов молча бил солдат.

много лет прошло с тех пор, когда затих последний бой. Война, исполнив приговор, ушла, забрав ребят с собой. Им не подать теперь руки, они ушли сквозь едкий дым. Вы нас простите, мужики, за безразличие к живым. Давно днестровская вода жестокой драки смыла след, и только скорбная плита, как память прошлых тяжких лет. На ней нет званий, нет имен, лишь вбитых строчек ровный ряд. Стоял здесь насмерть батальон, простой 13-й штрафбат, и вновь им нет пути назад. И я как будто снова там, где врос по пояс мой штрафбат, в Шерпенский огненный плацдарм.

0: Там, где смертью храбрых лег штрафбат, в Шерпенский огненный плацдарм, где офицерский лег штрафбат, в Шерпенский огненный плацдарм.
1: Харьков Z. Музыка для сердца и души.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Серьезные штурмовые действия были, сложные штурмовые действия, но личный состав проявил себя, не побоюсь этого слова, героически. Для обеспечения действий подразделений на штурме мы использовали распространение листовок агитационных, направленных на то, чтобы убедить противника в том, что их действия абсолютно бесполезны. Более того, мы начали активно применять громкоговорящую связь, призывающую их сдаваться.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Серьезные штурмовые действия были, сложные штурмовые действия, но личный состав проявил себя, не побоюсь этого слова, героически. Для обеспечения действий подразделений на штурме мы использовали распространение листовок агитационных, направленных на то, чтобы убедить противника в том, что их действия абсолютно бесполезны. Более того, мы начали активно применять громкоговорящую связь, призывающую их сдаваться.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

За Белгород, люди, помолитесь, родные, за нас. Помолитесь, от вас не убудет. А еще за Луганск и Донбасс помолитесь Христу и Аллаху, всем святым на российской земле. И последнее дайте рубаху тем, кто свет добывает во мгле. И последнее дайте рубаху тем, кто свет добывает.

нас не убудет. Помолитесь, и мы победим. Помолитесь Всевышнему, люди, и с молитвою мы победим.

Помолитесь за Белгород, люди, помолитесь, родные, за нас. Помолитесь, от вас не убудет. А еще за Луганск и Донбасс, за победу добра помолитесь, поклонитесь иконам святым. И стеною за Русь поднимитесь, только вместе мы все победим. И стеною за Русь поднимитесь, только вместе мы все победим.

0: прогноз погоды на Харьков Z.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 14 июня расскажу далее. По информации центров ОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 22 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность. Температура днем плюс 22 градуса, ночью плюс 13. В Краснограде, Волках и Богодухове 14 июня столбик термометра днем будет показывать 23 градуса выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 9. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода. Максимальная температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 11. В Харькове 14 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Ветер западный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 24 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 12. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мы разбрасываем листовки, которые показывают солдатам ВСУ то, что им нечего бояться при сдаче в плен. Были люди, которые именно сдавались с этими листовками. И в моем подразделении так было, и я слышал, что в других подразделениях тоже бывали подобные случаи.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мне по части предложили специальный контракт, то есть именно спецконтракт по поводу БПЛА. Хотел сначала я пойти на обычную строчку, как все.
2: Сейчас, в данный момент, мы заливаем прошивку на датчик управления. Мы проверяем именно сам, как работает именно джойстик.
1: Я именно решился, почему? Потому что все-таки, во-первых, идет интерес, начинаешь практиковаться, учиться, и из-за этого приходит и сам опыт. Надо, как говорится, привыкать, потому что это же не гражданская жизнь, а армейская жизнь, потому что обычно

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Самая главная наша основная задача – это закрыть небо, которое непосредственно находится на территории нашего подразделения. Вот. Ну и, соответственно, предотвратить проникновение вражеских БПЛА на территорию России. Вот. Крупнокалиберный пулемет способен остановить. То есть, если это попадание происходит, ну, как правило, он уже падает. Либо сгорает в воздухе, либо взрывается, в зависимости от того, как попадаешь.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Москве 2 часа дня. Харьков Z. Под звуки нашей победы.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Ну, это такое достаточно долгое, взвешенное и обдуманное решение для меня было. Анализировал и думал я на протяжении полугода. Помогло то, что у меня уже здесь были товарищи. Я для себя на втором курсе принял такое решение, что хочу помочь им, хочу поучаствовать и оставить свой след в истории. Учился я на факультете государственного муниципального управления. Вот, закончил там два курса и после уже попал сюда. Семья к моему решению отнеслась с пониманием. Всегда стараются быть со мной на связи, очень волнуются, переживают, но относятся с уважением к моему выбору. Я думал о том, что это не только опыт, он еще и в виде карьерной лестницы очень сильно мне поможет. Это социальный лифт в первую очередь, особенно сейчас, когда государство предлагает столько льгот и возможности дальнейшего развития в сфере управления и в других моментах. То есть государство поддерживает, оно помогает, и я это чувствую. И очень надеюсь свою карьеру потом успешно в этой же сфере продолжить.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Противник очень часто начал использовать ударные БПЛА самолетного типа, которые могут летать на расстояние более 100 километров. Пролет у них здесь как раз идет, потому что здесь дорога логистики происходит. И вот на этой дороге они летают, высматривают цель, работают они на искусственном интеллекте, то есть они автомобиль увидели, привязку сделали, зацепились и отрабатывают. Поэтому здесь очень важно, чтобы расчет очень быстро отрабатывал, то есть как только засечка цели происходит, расчет, начальник расчета сразу команду подает расчету, поднимается птица в воздух, все обнаруживается в небе и поражается. Счет идет на минуты, так скажем, то есть если где-то чуть-чуть что-то не успеть, то можно опоздать просто. Крейсерская скорость у него там 100-120 км в час, то есть что позволяет нам, в принципе, спокойно их догонять, особенно на вот этих дронах, которые сейчас работаем на цифровом качестве. Их не очень сложно, так скажем, увидеть в небе и догнать, и поразить. Но если вот оператор летит, видит какой-либо борт, в основном, кстати, ударники, видит на нем Starlink, все, это сразу команда поражать, 100%. Но у расчета уже насчитывается 23 цели на данный момент, это вот буквально за пару-тройку недель. Вот. В основном, конечно, это Хорнеты, потому что здесь вот маршрут логистики, как я сказал, проходит. В основном это Хорнеты, но есть и разведка, которая залетает, вот Лилеки, БПЛА, Лилека, разведчик, который сотая, большая, здесь две штуки они отработали. БПЛА Бунтарь, это матка, которая FPV-дроны заносит сюда, они с нее взлетают, и он как ретранслятор в дальнейшем потом их наводит. Юпитер H1 тоже, такая же матка. На самом деле очень эффективно.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыль распустил крылья кованый лебедь. Дом чужую вину

0: прогноз погоды на Харьков Z.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 14 июня расскажу далее. По информации центров ОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 22 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность. Температура днем плюс 22 градуса, ночью плюс 13. В Краснограде, Волках и Богодухове 14 июня столбик термометра днем будет показывать 23 градуса выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 9. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода. Максимальная температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 11. В Харькове 14 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Ветер западный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 24 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 12. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.
2: Уже умолкли поезда и не гудят

Летишь над городком, таким покоем дышат дали, а мы не время с тем гудком, мы всю судьбу свою сверяли, а мы не время с тем гудком, мы всю судьбу свою сверяли, ты вечно в памяти храни, как вместе с ним мы отмечали и наши праздники.

желтого гудка. Я узнавал, как голос друга и голос этого гудка. Я узнавал, как голос друга, а может где-то там вдали бывают грозные пожары, и у печей, что мы зажгли, встают другие сталевары, и в отворенное окно к нам тишина

0: кривотворенное окно. К нам тишина приходит снова, а все же жаль, что я давно гудка не слышал заводского, а все же жаль, что я давно гудка не слышал заводского.
1: Военные будни. Участники спецоперации.
2: Заходили туда стремительно, тяжело, под взрывами минометов. Постоянно птицы, глаза, от дерева к дереву, потихонечку, но продвигались. В итоге зашли на свою позицию, окопались своим боевым товарищем, слушали голоса, технику, не технику, откуда работает миномет, приблизительно с какого азимута они работают и какой отдаленности. Самая главная задача была, чтобы противник не прошел ближе к нам. Я давал наводку, и их отгоняли дальше, дальше, дальше, и они откатывались. И то бишь последний уже момент, они были уже около 2 километров, минометы стали. А когда я только начал заходить, 500 метров где-то так.
1: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Был сварщиком до мобилизации. Призвали, пошел. Надо было нам вражескую лесополку забрать. Окоп кажется, что быстро забирается. На самом деле это все быстро, но не так тоже легко это. Ну, на тот момент хорошо, что не было FPV-дронов. Так бы это намного было сложнее. А так, стрелковый бой. Все, быстро-быстро перегруппировались. Двое пробежали, двое заскочили. Пулеметчик прикрывает. Все как положено, все мы сделали. Ну, главное прикрытие. Я бы как пулеметчик прикрывал, ребята заскакивали. Заходили мы где-то целый день, выполнили боевую задачу, потом на отходе меня ранило.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Батюшки, да, приезжают к нам периодически. Конечно, спасибо командиру полка о том, что есть такая возможность, что к нам могут приехать священнослужители, которые проходят по всем ребятам, которые могут с ними пообщаться спокойно. Это важно для несения службы, чтобы не падал дух, чтобы всегда был настрой боевой, чтобы всегда была возможность что-то сказать того, что долго держит на себе боец. Поэтому за это огромное спасибо. Ни раз не думал, чтобы куда-то в другой полк перевести или куда-то в другое подразделение. С самого начала и до конца. Все вместе собрались. Уже не один месяц знаем друг друга, уже сколько лет прошло. Вот. Ну, это как своего рода семья.
0: Военные будни. Участники спецоперации.
2: На лысой горе чертов камень лежит, из-под камня того ведьма речка

0: синий платочек, что был на плечах дорогих.
1: Слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио «Харьков-Зет».

Москве 3 часа дня. За прадедов к победе. Радио «Харьков-Зет».

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: У меня, получается, родной брат здесь тоже. На контракте я пришел первый. Брат через 2 месяца ровно догнал меня. И дальше уже с ним топали вместе. Награда у меня медаль Жукова. Получил ее в 24-м году после штурма. Брат тоже медаль Жукова. Мы вместе, получается, вот, так сказать, противник с Сочки. И как бы вдвоем нас туда назначили. Вдвоем зашли, вдвоем вышли. Был горд, так сказать, в первую очередь за брата. Брат за меня. После штурма уже отправили меня в Мосволку. Там получил младшего лейтенанта. Выполнять с людьми задачи, как бы это одно. А уже когда ты управляешь и командуешь людьми, это уже другое. Поначалу, так сказать, двоякое мнение было. Но после с братом переговорили и отправились. Набрались опыта и приехали обратно дальше сюда. Нести службу. Дома ждет жена, мать, брат младший. Очень гордятся, ждут домой, как бы все нормально было. Молятся.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Позывной у меня Грек. Должность командир батальона Баграмян.
2: Работает 15. Задача будет выполнена.
1: 4 друга нас, и мы в один день приехали сюда добровольцами. 1 ноября 23 года. Мы доверяем друг другу уже как самой гражданке. Мы очень долго вместе дружим. В Авдеевке был недолго, там, может, месяц. А так, в основном, в Часовьяре был. Там же и получал ранения, короче. 2 ранения получил в Часовьяре при эвакуации раненых ребят. Ну, так участвовал пехотинец, штурмовик, как бы все время в Часовьяре участвовали во всех боевых действиях. Двигались вперед со смежниками, со всеми.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 14 июня расскажу далее. По информации центров ОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 22 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность. Температура днем плюс 22 градуса, ночью плюс 13. В Краснограде, Волках и Богодухове 14 июня столбик термометра днем будет показывать 23 градуса выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 9. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода. Максимальная температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 11. В Харькове 14 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Ветер западный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 24 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 12. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Решил отучиться на оператора БПЛА. Выявление координаторов, как мы называем, ждуны. Мимо нас периодически катался дедушка. Как он объяснял, ездил за грибами. Никто бы на него ничего не подумал. Начали прилеты артиллерии. Чуть-чуть дедушка плохо скорректировал. Больше досталось нашим соседям, которые за нами находились. Мы решили наведаться к дедушке в гости. У дедушки, соответственно, на то время как раз только пошли дроны «Мавики», нашли разведыватель.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: На данный момент я заместитель командира взвода и командир отделения. В большей степени следить за личным составом, чтобы все было нормально, чтобы было хорошо, чтобы и хватало и продовольствия, и снабжения, чтобы приходило вовремя, чтобы не было тяжелых ситуаций, которые могут повлечь плохой результат. Если идет какой-то заход на какие-то боевые задачи, соответственно, личный состав также провести, также расположить, также разместить по назначенным данным задачам. И в дальнейшем также спокойно вывести. Когда были выполнены полностью задачи поставленные, личный состав возвращался полным составом, каким и заходил. Вот. Ну и самая, наверное, радость в том, то, что продолжаем двигаться вперед, не отступая назад.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
1: В Лондоне руководители Британии, Франции и Германии вместе с Зеленским подписали некий документ о стратегической поддержке этого режима, о подготовке к развертыванию стабилизационных сил, ну, иными словами, оккупационных сил на том, что останется от Украины после конфликта. Договоренность о том, что Украине будут поставляться дополнительные дальнобойные вооружения для того, чтобы бить по российской территории, в том числе бить вглубь российской территории. Я не знаю, как на этом фоне можно о каких-то переговорах говорить. Наверное, всем надо серьезно отнестись к тому, что сказал президент Путин, отвечая на вопросы в ходе Петербургского международного экономического форума. Сейчас все зависит не от переговоров, а от действий наших героев на фронте.
0: Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Радио Харьков Z. В Москве 4 часа вечера. Радио Харьков Z. На патриотической волне.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Ну, личный состав стал более мужественным, более подготовленный. То есть уже стал лучше привыкать к тяжелым ситуациям. Вот. Но прогресс не стоит на месте, и у них также появляется новшество. Приходится изучать все новое, вот. Также что-то менять. Конечно, помогает. С верой, когда идешь, оно и спокойнее, и ощущения совершенно другие. Уже нет вот такого беспокойства, паники и всего прочего.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: 6 декабря 2023 года. Второй день рождения. В 4 утра разбудил миномет, в блиндаж прилетел. Пошли работать. Все, опять ночь наступила. Собираемся, идем к блиндажу. А я решил сменить место ночлега, потому что оно прилетело раз, прилетит и два. Вот, пошел искать еще местечко. Ну вот, нашел. Вспышка, запах характерный. Вернулся к своей гражданской специальности. Программиста, ну вот потом просто позвонили, все-таки не отпустили меня товарищи офицеры. Сказали, иди работай. Как выяснилось, людей с опытом, с военным и так далее, таких компаний нет. Это инженер ОТК, отдел технического контроля. Я мотаюсь по полигону, мы испытываем новые разработки.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков Z.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 14 июня расскажу далее. По информации центров ОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 22 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность. Температура днем плюс 22 градуса, ночью плюс 13. В Краснограде, Волках и Богодухове 14 июня столбик термометра днем будет показывать 23 градуса выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 9. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода. Максимальная температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 11. В Харькове 14 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Ветер западный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 24 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 12. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Когда зашли втроем именно на Часовяр, на Северный, и одного из наших ранило, когда мы выходили, 12 дней выходили, не могли выйти, там из-под обстрела и из окомиков. Ну, вышли, вытащили раненого, слава богу. И в этот момент как раз я получил второе ранение. Россия, да, это наша родина, наша земля, мы здесь живем, мы ее будем защищать до последнего вздоха и до последнего человека. Не будет России, тогда и нефиг нам существовать здесь.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Начинали мы с ракетами, дальность которой позволяет 6 километров 200 метров. Сейчас дальность увеличилась. Сначала были 200, потом десятки появились, 10 километров. Сейчас работаем на 20 километров. Работаем по скоплению людей в основном. Там, где они накапливают свои силы, приходит цель, мы выдвигаемся и отрабатываем. Точность не потерялась. Кучность как была, так и осталась. Бьем, ну, это площадная машина, но бьет очень кучно. Один пакет покрывает площадь около 8 футбольных полей.
0: Военные будни. Участники спецоперации.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: По тактической работе штурм траншея, работа в лесополосе. МПВ есть, наши парни хорошо работают, отлично. И у противника есть, также стараемся, сбиваем их, работаем, учат. Важно, очень важно, здесь дают навыки, первые азы, так сказать, которые пригодятся по-любому там. Без них никак, без учебы никак. То бишь то, что рассказывают инструктора, то, что все надо слушать, все надо учиться, делать все правильно.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Песни нашей победы.
1: От границы мы землю вертели назад. Было дело сначала, но обратно ее закрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала. Наконец-то нам дали приказ наступать, отбирать наши пяди и крохи. Но мы помним, как солнце отправилось вспять, едва не зашло на востоке. Мы не меряем землю шагами, понапрасну цветы.

здесь никто б не нашел, даже если б хотел руки кверху, поднявших всем живым ощутимая польза от дел. Как прикрытие используем павших, этот глупый свинец всех ли сразу найдет, где настиг

0: В Москве 5 часов вечера. Харьков Z. Под звуки нашей победы.
1: За плиту

0: я и березки твои обниму, и меня нет на свете счастливее, потому что в России живу.
1: Радио Харьков Z.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я являюсь оператором БПЛА коптерного типа, разведывательного. Соответственно, занимаемся очень интересным таким делом, разведкой местности. Кто более технари какие-то, они становятся операторами-саперами, то есть в ударных подразделениях и работают в команде с пилотами.
0: Военные будни. Участники спецоперации.
2: Потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом. Спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том,

0: шепотом, спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Радио Харьков Зет.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я родился в Иркутской области, в городе Тулуне. Поехал учиться в Иркутск. И на втором курсе я принял такое решение поучаствовать, подписать контракт. В войсках беспилотных систем очень многое количество молодых людей, которые могут стать специалистами в той или иной сфере. Каждому здесь найдется место, где он сможет себя проявить и принести пользу своему государству, своему отечеству.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков Z.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 14 июня расскажу далее. По информации центров ОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 22 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность. Температура днем плюс 22 градуса, ночью плюс 13. В Краснограде, Волках и Богодухове 14 июня столбик термометра днем будет показывать 23 градуса выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 9. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода. Максимальная температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 11. В Харькове 14 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Ветер западный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 24 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 12. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

Одессу Костя приводи. И все бендюжники вставали, когда в пивную он ходил. Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет. И Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. Но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Рыбачка Соня как-то в мае, направив к берегу баркас, ему сказала: все вас знают, а я так вижу в первый раз. В ответ открыв Казбека пачку, сказал ей Костя с холодком: вы интересная чудачка, но дело, видите ли, в том. И я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. Но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка.

грузчики в порту. Об этой новости неделю везде шумели рыбаки, на свадьбу грузчики надели со страшным скрипом башмаки. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, день и ночь гуляла вся прессой.

0: Я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся пресса на веселой свадьбе моряка.
1: Военные будни. Участники спецоперации.
2: Серьезные штурмовые действия были, сложные штурмовые действия, но личный состав проявил себя, не побоюсь этого слова, героически. Для обеспечения действий подразделений на штурме мы использовали распространение листовок агитационных, направленных на то, чтобы убедить противника в том, что их действия абсолютно бесполезны. Более того, мы начали активно применять громкоговорящую связь, призывающую их сдаваться.
1: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Серьезные штурмовые действия были, сложные штурмовые действия, но личный состав проявил себя, не побоюсь этого слова, героически. Для обеспечения действий подразделений на штурме мы использовали распространение листовок агитационных, направленных на то, чтобы убедить противника в том, что их действия абсолютно бесполезны. Более того, мы начали активно применять громкоговорящую связь, призывающую их сдаваться.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мы разбрасываем листовки, которые показывают солдатам ВСУ то, что им нечего бояться при сдаче в плен. Были люди, которые именно сдавались с этими листовками. И в моем подразделении так было, и я слышал, что в других подразделениях тоже бывали подобные случаи.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: дышать от счастья не могу.
1: В Москве 6 часов вечера. За прадедов к победе. Радио «Харьков Зет».

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мне, получается, предложили специальный контракт, то есть именно спецконтракт по поводу БПЛА. Хотел сначала я пойти на обычную строчку, как все.
2: Сейчас, в данный момент, мы заливаем прошивку на датчик управления. Мы проверяем именно сам, как работает именно джойстик.
1: Я именно решился, почему? Потому что все-таки, во-первых, идет интерес, начинаешь практиковаться, учиться, и из-за этого приходит и сам опыт. Надо, как говорится, привыкать, потому что это же не гражданская жизнь, а армейская жизнь, потому что обучает и по самостоятельности, ответственности. С командиром офицера у меня все отлично, потому что мы со всеми, как говорится, в коллективе, то есть мы все друг другу помогаем, все друг друга поддерживаем, все уважаем. У меня сестра родная и мать с родственником, то есть у меня и бабушка есть, также и крестные, крестная. Они больше всего как раз горят тем, что я именно подписал этот контракт, который добровольно.
3: У нас все хорошо, служба замечательно идет.
4: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Радио Харьков Z.
1: Это радио дождь, радио ночь, ради него ты.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Самая главная наша основная задача – это закрыть небо, которое непосредственно находится на территории нашего подразделения. Вот. Ну и, соответственно, предотвратить проникновение вражеских БПЛА на территорию России. Вот. Крупнокалиберный пулемет способен остановить. То есть, если это попадание происходит, ну, как правило, он уже падает. Либо сгорает в воздухе, либо взрывается, в зависимости от того, как попадаешь.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 14 июня расскажу далее. По информации центров ОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода. Днем максимальная температура воздуха достигнет 22 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность. Температура днем плюс 22 градуса, ночью плюс 13. В Краснограде, Волках и Богодухове 14 июня столбик термометра днем будет показывать 23 градуса выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 9. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода. Максимальная температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 11. В Харькове 14 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Ветер западный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 24 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 12. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Ну, это такое достаточно долгое, взвешенное и обдуманное решение для меня было. Анализировал и думал я на протяжении полугода. Помогло то, что у меня уже здесь были товарищи. Я для себя на втором курсе принял такое решение, что хочу помочь им, хочу поучаствовать и оставить свой след в истории. Учился я на факультете государственного и муниципального управления. Вот, закончил там 2 курса и после уже попал сюда. Семья к моему решению отнеслась с пониманием. Всегда стараются быть со мной на связи, очень волнуются, переживают, но относятся с уважением к моему выбору. Я думал о том, что это не только опыт, он еще и в виде карьерной лестницы очень сильно мне поможет. Это социальный лифт в первую очередь, особенно сейчас, когда государство предлагает столько льгот и возможностей дальнейшего развития в сфере управления и в других моментах. То есть государство поддерживает, оно помогает, и я это чувствую. И очень надеюсь свою карьеру потом успешно в этой же сфере продолжить.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Противник очень часто начал использовать ударные БПЛА самолетного типа, которые могут летать на расстояние более 100 километров. Пролет у них здесь как раз идет, потому что здесь дорога логистики происходит. И вот на этой дороге они летают, высматривают цель, работают они на искусственном интеллекте, то есть они автомобиль увидели, привязку сделали, зацепились и отрабатывают. Поэтому здесь очень важно, чтобы расчет очень быстро отрабатывал, то есть как только засечка цели происходит, расчет, начальник расчета сразу команду подает расчету, поднимается птица в воздух, все обнаруживается в небе и поражается. Счет идет на минуты, так скажем, то есть если где-то чуть-чуть что-то не успеть, то можно опоздать просто. Крейсерская скорость у него там 100-120 км в час, то есть что позволяет нам в принципе спокойно их догонять, особенно на вот этих дронах, которые сейчас работаем на цифровом качестве. Их не очень сложно, так скажем, увидеть в небе и догнать, и поразить. Но если вот оператор летит, видит какой-либо борт, в основном, кстати, ударники, видит на нем Starlink, все, это сразу команда поражать, 100%. Но у расчета уже насчитывается 23 цели на данный момент, это вот ну, буквально за пару-тройку недель. Вот. В основном, конечно, это Хорнеты, потому что здесь вот маршрут логистики, как я сказал, проходит. В основном это Хорнеты, но есть и разведка, которая залетает. Вот Лилейки, БПЛА, Лилейка, разведчик, который сотая, большая, здесь две штуки они отработали. БПЛА Бунтарь, это матка, которая FPV-дроны заносит сюда, они с нее взлетают, и он как ретранслятор в дальнейшем потом их наводит. Юпитер H1 тоже такая же матка. На самом деле очень эффективно.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

быть с тобой, то только чтоб счастливой сделать, обрести покой, это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня в прошлом и

0: Зашли на свою позицию, окопались, ну, с своим боевым товарищем, слушали голоса, технику, не технику, откуда работает миномет, приблизительно с какого азимута они работают и какой отдаленности. Самая главная задача была, чтобы противник не прошел ближе к нам. Я давал наводку, и их отгоняли дальше, дальше, дальше, и они откатывались. И то бишь последний уже момент, они были уже около 2 километров миномета стали. А когда я только начал заходить, 500 метров где-то так.
1: Военные будни. Участники спецоперации.

вечная нежность друг друга. И даже в краю наползающей тьмы, за гранью смертельного круга, с тобой никогда.

Москве 7 часов вечера. Радио «Харьков Z» на патриотической волне.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Был сварщиком до мобилизации. Призвали, пошел. Надо было нам вражескую лесополку забрать. Окоп кажется, что быстро забирается. На самом деле это все быстро, но не так тоже легко это. Ну, на тот момент хорошо, чтобы не было FPV-дронов. Так бы это намного было сложнее. А так, стрелковый бой, все быстро-быстро. Перегруппировались, двое пробежали, двое заскочили. Пулеметчик прикрывает, все как положено, все мы сделали. Ну, главное прикрытие. Я бы как пулеметчик прикрывал, ребята заскакивали. Заходили мы где-то целый день, выполнили боевую задачу, потом на отходе меня ранило.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Батюшки, да, приезжают к нам периодически. Конечно, спасибо командиру полка о том, что есть такая возможность, что к нам могут приехать священнослужители, которые проходят по всем ребятам, ну, которые могут с ними пообщаться спокойно. Это важно для несения службы, чтобы не падал дух, чтобы всегда был настрой боевой, чтобы всегда была возможность что-то сказать того, что долго держит на себя боец. Поэтому за это огромное спасибо. Ни раз не думал, чтобы куда-то в другой полк перевести или куда-то в другое подразделение. С самого начала и до конца. Все вместе собрались. Уже не один месяц как бы знаем друг друга, уже сколько лет прошло. Вот. Ну, это как своего рода семья.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

В этом году я впервые увидела море. Мне показалось, что я готовилась к этой встрече с самого рождения. И вот я встретилась с ним. О море можно рассказывать всю жизнь, от начала до конца.

в этом году я впервые увидела тебя. Мне показалось, что ты чем-то очень похож на море. О тебе, как и о нем, можно рассказывать всю жизнь, от начала и до конца. Может быть, мы и встретимся когда-нибудь втроем. Ты, море, море.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: У меня, получается, родной брат здесь тоже. На контракте я пришел первый. Брат через 2 месяца ровно догнал меня. И дальше уже с ним топали вместе. Награду у меня медаль Жукова. Получил ее в 24-м году после штурма. Брат тоже медаль Жукова. Мы вместе, получается, вот, так сказать, противник с очки. И как бы вдвоем нас туда назначили. Вдвоем зашли, вдвоем вышли. Был горд, так сказать, в первую очередь за брата. Брат за меня. После штурма уже отправили нас в Мослоку. Там получил младшего лейтенанта. Выполнять с линии задачи, как бы это одно. А уже когда ты управляешь и командуешь людьми, это уже другое. Поначалу, так сказать, двоякое мнение было. Но после с братом переговорили и отправились. Набрались опыта и приехали обратно дальше сюда. Нести службу. Дома ждет жена, мать, брат младший. Очень гордятся, ждут домой, как все нормально было. Молятся.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Позывной у меня Грек. Должность командир батальона Баграмян.
2: Работает 15. Задача будет выполнена.
1: Четыре друга нас, и мы в один день приехали сюда добровольцами. 1 ноября 23 года. Мы доверяем друг другу уже как бы с самой гражданки. Мы очень долго вместе дружим. В Авдеевке был недолго, там, может, месяц. А так, в основном, в Часовьяре был. Там же и получал ранения, короче. Два ранения получил в Часовьяре при эвакуации раненых ребят. Ну, так участвовал пехотинец, штурмовик, как бы все время в Часовьяре участвовали во всех боевых действиях. Двигались вперед со смежниками, со всеми.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Решил отучиться на оператора БПЛА. Выявление координаторов, как мы называем ждуны. Мимо нас периодически катался дедушка. Как он объяснял, ездил за грибами. Никто бы на него ничего не подумал. Начали прилеты артиллерии. Чуть-чуть дедушка плохо скорректировал. Больше досталось нашим соседям, которые за нами находились. Мы решили наведаться к дедушке в гости. У дедушки, соответственно, на то время как раз только пошли дроны «Мавики», нашли разведыватель.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Здравствуй, мама! Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагал.

В Москве 8 часов вечера. Харьков Z. Под звуки нашей победы.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: На данный момент я заместитель командира взвода и командир отделения. В большей степени следить за личным составом, чтобы все было нормально, чтобы было хорошо, чтобы и хватало и продовольствия, и снабжения, чтобы приходило вовремя, чтобы не было тяжелых ситуаций, которые могут повести плохой результат. Если идет какой-то заход на какие-то боевые задачи, соответственно, личный состав также провести, также расположить, также разместить по назначенным данным задачам. И в дальнейшем также спокойно вывести. Когда были выполнены полностью задачи поставленные, личный состав возвращался полным составом, каким и заходил. Вот. Ну и самая, наверное, радость в том, то, что продолжаем двигаться вперед, не отступая назад.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Харьков Z. Радио Харьков Z.
1: Любовь твою боготворю.
2: Надоел твой бенефис.
1: Не злись.
2: Я уже с другим.
1: С кем?
2: Не скажу.

0: Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
1: В Лондоне руководители Британии, Франции и Германии вместе с Зеленским подписали некий документ о стратегической поддержке этого режима, о подготовке к развертыванию стабилизационных сил, ну, иными словами, оккупационных сил на том, что останется от Украины после конфликта. Договоренность о том, что Украине будут поставляться дополнительные дальнобойные вооружения для того, чтобы бить по российской территории, а в том числе бить вглубь российской территории. Я не знаю, как на этом фоне можно о каких-то переговорах говорить. Наверное, всем надо серьезно отнестись к тому, что сказал президент Путин, отвечая на вопросы в ходе Петербургского международного экономического форума. Сейчас все зависит не от переговоров, а от действий наших героев на фронте.
0: Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Судьба, ты нас не забудешь, ты все-таки нашим осталась. Мы все как один, мы дожить до победы мечтали.

Постучишь — не открою, позвонишь — не отвечу, а напишешь письмо — порву. Не надейся напрасно, что в один день прекрасный вдруг раскаюсь и позову.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Ну, личный состав стал более мужественный, более подготовленный. То есть уже стал лучше привыкать к тяжелым ситуациям. Вот. Но прогресс не стоит на месте, и у них также появляется новшество. Приходится изучать все новое, вот. Также что-то менять. Конечно, помогает. С верой, когда идешь, оно и спокойнее, и ощущения совершенно другие. Уже нет вот такого беспокойства, паники и всего прочего.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: 6 декабря 2023 года. Второй день рождения. 4 утра разбудил миномет, в блиндаж прилетел. Пошли работать. Все, опять ночь наступила. Собираемся, идем к блиндажу. А я решил сменить место ночлега, потому что оно прилетело раз, прилетит и два. Вот, пошел искать еще местечко. Ну вот, нашел. Вспышка, запах характерный. Вернулся к своей гражданской специальности. Программисты, ну вот потом просто позвонили, все-таки не отпустили меня, товарищи офицеры. Сказали, иди работай. Как выяснилось, людей с опытом, с военным и так далее, таких компаний нет. Инженер ОТК, отдел технического контроля. Я мотаюсь по полигонам, мы испытываем новые разработки.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Когда зашли втроем именно на Часовяр, на Северный, и одного из наших ранило, когда мы выходили, 12 дней выходили, не могли выйти, там из-под обстрела и из-за комиков. Ну, вышли, вытащили раненого, слава богу. И в этот момент как раз я получил второе ранение. Россия, да, это наша родина, наша земля, мы здесь живем, мы ее будем защищать до последнего вздоха и до последнего человека. Не будет России, тогда и нефиг нам существовать здесь.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот.

течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не про

Москве 9 часов вечера. За прадедов к победе. Радио «Харьков Z».

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Начинали мы с ракетами, дальность которой позволяет 6 километров 200 метров. Сейчас дальность увеличилась. Сначала были 9-200, потом десятки появились, 10 километров. Сейчас работаем на 20 километров. Работаем по скоплению людей в основном. Там, где они накапливают свои силы, приходит цель, мы выдвигаемся и отрабатываем. Точность не потерялась. Кучность как была, так и осталась. Бьем, ну это площадная машина, но бьет очень кучно. Один пакет покрывает площадь около 8 футбольных полей.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: По тактической работе штурм траншея, работа в лесополосе. МПВ есть, наши парни хорошо работают, отлично. И у противника есть, также стараемся, сбиваем их, работаем, учат. Важно, очень важно, здесь дают навыки, первые азы, так сказать, которые пригодятся по-любому там. Без них никак, без учебы никак. То бишь то, что рассказывают инструктора, то, что все надо слушать, все надо учиться, делать все правильно.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: жаль, что время ушло.
1: Военные будни. Участники спецоперации.
2: 26 лет у меня стаж за рулем. В мои обязанности входит своевременная доставка БК до места, чтобы было без нюансов, без задержек, чтобы ребята своевременно получали боеприпас. Здесь я нашел себя, свое любимое дело. Я счастлив, что служу в рядах вооруженных сил, помогаю своей родине очистить землю от врага.
1: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Ну, мы работаем круглосуточно, посменно. У нас две смены. То есть одни день работают, другие ночь. То есть круглые сутки идет работа. Когда ты пристраиваешься за самолетом, тебе уже намного проще, легче. Тебе не надо сильно поворачивать. Ты уже за ним идешь, когда подходишь близко уже к цели, тогда стресс. Начинают пальцы дергаться, не слушаться, стиками управлять сложнее намного. Как так вообще? Как я попал? Ну, реально, там повезло чисто. Такое давление. Особенно, когда за целью летишь, у меня, допустим, до сих пор потряхивает. Я еще до сих пор не привык.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: У меня ребята есть из севера, из Москвы. Вот я сам с Саратова. Краснодарские пацаны есть. Ну, в общем, со всей России у меня все хорошо. Работают, исполняют свои обязанности. Где-то, конечно, молодость проявляется, своя лень, там еще что-то. Но я пытаюсь донести до них, что любая мелочь – это не мелочь. Особенно в наших условиях. Каждая лишняя секунда – это чья-то жизнь. Потому что начинает работать вражеская стволка по нашим пацанам. Чем раньше мы откроем огонь, тем быстрее она заткнется. Я это пацанам всем донес своим, они у меня в курсе, они бегут как не в себя просто. Молодцы ребята, стараются. Быстрее добежать до орудия сейчас в связи с дронами, мы его маскируем всякими возможными методами, подручными способами. Раньше как было, подбежал к орудию, поднял ствол, выстрел. Сейчас подбегаешь к орудию, размаскировал его сначала. Размаскировал боеприпасник. Все это время, все это силы, все это пот. Наша главная защита – это маскировка. Потому что если вскроют такое орудие, как гиацинт, они пока его не разберут, не успокоятся. Лично у меня есть медаль за отвагу. У расчета также имеется за отвагу, за храбрость Жукова. И участники СВО, защитники Курской области. В целом, все, слава богу. Единственное, что немножко напряжение вызывают, это дроны вражеские. Но мы противодействуем, ведем работу огневую, поражаем врага. В целом все хорошо. Своим парням хочу сказать одно.

0: радио. Харьков Z.
1: Скажи нет, серьезно, не поздно. Скажи нет, мне тогда, как будто не было любви и не надо. Прости, но я не смог, не сумел, не посмел. Скажи ты мне тогда.

просыпаемся мы, и грохочет над полночью, то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны.

Москве 10 часов ночи. Радио «Харьков Z» на патриотической волне.

станем. Пока еще с вами мы живы, и правда за нами. Там сверху на нас кто-то смотрит.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В основном думаешь о том, чтобы выполнить задачу. То есть, и неважно, сколько времени ты потеряешь. Главное доехать, довести продовольствие, довести БК. Ну и, соответственно, о людях думаешь. Потому что люди очень сильно ждут машины. Особенно, когда ротат. В основном это ремонты, так как постоянное бездорожье. Машины ломаются, ремонтируемы в поле и везде. То есть, где придется. И плюс, соответственно, это то, что птички мешают очень сильно, фипевишки. Это только выбегать из машины, сбрасывать скорость, выпрыгивать. Но было то, что выезжали на ходу, прыгивали с машины, и птичка вот проходила мимо, промазывала.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Как говорится, первые 3 года тяжело, потом привыкаешь. Но я вообще не планировал возвращаться. Устроился на завод, женился, все, работал на заводе, производил ракеты. После того, как началось в Судже, когда у меня ребята тоже на связи были, у нас общая группа, они мне скидывали фото, видео, что происходит, что с мирным народом происходит. Я собрался и поехал еще раз. Это было в 24-м году, в ноябре месяце. И вот с этого момента я вот выполняю обязанности командира орудия Яцинь. У меня расчет, он пестрый, так скажем. Ребята все молодые. После срочной службы подписали контракт сразу же. 19-20 лет. Молодые пацаны приезжают, учу их, как правильно себя здесь вести. В боевой работе учу. Ну, слава богу, все хорошо у нас. Работаем. Самая сложность – это морально. Это не физически, это морально. Чтобы, не дай бог, личный состав не пострадал. Чтобы они все вернулись домой живыми. Это у меня приоритетная задача.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

никто. Воевать не умел никто. Помирать не хотел никто. А когда началось, никто не хотел, а пришлось сперва. Не в лад, не в попад, ать два. Брест, Сталинград, ать два. Пыль да песок на восток, на восток, на восток. А дорога на Берлин — это хриплое вперед. А дорога на Берлин — это

фляги. На фронте никак, когда просит песен душа, безотказен затвор ППШ. А дорога на Берлин — это пролитая кровь, а дорога на Берлин — это слезы и любовь.

0: Bye.
1: Никто, никто не умел воевать. Не умел. Никто, никто не хотел помирать. Хотел. Никто. А когда началось, не хотел, не умело пришлось.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Учился в химико-технологическом техникуме по профессии киповец. В школе 9 классов отучился. Ну, сдал экзамены, пошел в техникум. Новые войска появились, беспилотных систем. Как раз эта тема была мне интересна. И вот, соответственно, подписал контракт. Учат летать, собирать оборудование. Также ходим на полигон. Интересно собирать вот дроны. Также учиться летать. Сейчас дронов много разных, на каждых учиться. Больше интерес в этом. Помогать штурмовикам, поддерживать их, направлять. В общем, помощь. Обучение мое не закончилось. Я обучаюсь дистанционно. После контракта вернусь, получу профессию не только ту, которую получал там, но и еще оператора беспилотных систем. Как я говорю, все тут хорошо. Меня все устраивает. Я принял осознанное решение подписать контракт с Министерством обороны, войска беспилотных систем.
0: Военные будни. Участники спецоперации.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В данный момент мы выполняем две задачи. Первая задача состоит в том, чтобы скинуть листовки к военнослужащим ВСУ на позиции с информацией, как сдаться в плен. Вторая задача состоит в том, чтобы уничтожить опорный пункт БПЛА. Установили на молнию коробочку. В коробочку положили листовки, которая сработает как сбросник. Листовки разлетятся по всей деревне. В деревню зайти, сбросить листовки, развернуться, чуть назад пролететь, еще раз развернуться и зайти на точку. Пусть поймает нас, Эмили. Я почти в центре уже. Пусть поймает нас, найдет. 123 высота.
2: Листовки засняли, доработайте.
3: Я поймал.
4: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: ну, заинтриговало меня это. Ну, я подумал, ну, а почему бы не попробовать что-то новое? Мое желание служить в войсках беспилотных систем взяло верх. Я взял академический отпуск, шел служить по контракту. Должность моя называется оператор по сбору обработки информации. Убыл на боевую задачу, то есть на пункте мы сидим вдвоем. У меня помощник есть, ему оператор дрона дает, ну, координаты местности, происхождение вокруг. А оператор докладывает это мне, ну, помощник. Я в компьютере это всю базу данных вбиваю. По окончанию дня, вот что нам данные какие подавали, мы это все предоставляем командиру. Мне очень понравилось служить в войсках беспилотных систем, и поэтому я хочу продлить академический отпуск и продлить контракт. После окончания спецоперации я планирую возобновить учебу, то есть вернуться в свой Чукотский институт водного транспорта и продолжить.
1: Военные будни. Участники спецоперации.

Харьков Z. Настройся на нашу волну.

Раньше думал я, что нет любви на свете, что любовь бывает в сказках да в кино. А недавно вдруг одну девчонку встретил и плакал.

Ах, любовь моя, нежданная награда, беспокойное спокойствие души. Лед и пламя в ней, и боль моя, и радость ей отдана.

0: очень на свидание к ней бегу и ничего с собой поделать не могу и ничего с собой поделать не хочу.
1: В Москве 11 часов ночи. Харьков Z. Под звуки нашей победы.
2: Дух и вера наша, знай, непоколебимы. Будь воля.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: К нам обратились ребята с СВО, и они сказали нам: мы воюем за веру, за правду. И машина, которая нас прикрывает, должна иметь русское название, иметь душу. Среди вариантов были «Богатырь», «Добрыня», «Коловрат», многие другие. Но мы решили, что имя должно не просто звучать гордо, оно должно защищать.
2: Это оружие для защиты. Спиридон Тримифунский. Это не просто проповедник, это защитник, поборник Святой Троицы.
1: Имя Спиридон – это не просто слово, это настоящий оберег. Это вера в то, что броня не подведет.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Попал на срочку, решил остаться служить по контракту. Очень давно хотел. Отец как бы поддержал, бабушка поддержала. Мама немного против была. Отец у меня сам как бы уже был на СВО. Сам, ну и в Чечне воевал тоже. Много рассказывал историй своих, давних историй военных, интересных. Эти фотки его старые тоже. Ну и как-то вот пробудили во мне тоже еще давно, с детства, это желание. В дальнейшем, когда СВО кончится, я даже пока представить не могу. Может быть, дальше продолжу служить по контракту. Но у меня все в порядке вообще с настроением всегда. Всегда на позитиве. Готов, конечно, ради интересов страны дальше продолжать.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Задача на данный момент этого БЭКа будет разминирование якорных речных мин для спокойного передвижения уже на лодках во время смены в островной зоне.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Эта молния по глобе достаточно для положения FPV противника самолетного типа. Тем, что одна это уменьшенная копия, отличается большей скоростью. Намного больше возможностей, так как она слушана меньше и легче. Намного лучше управляется. То есть можно исполнять маневры и по-всякому заходить на цель. То есть это петля, бочка. Вот. Также отличается скоростью 1000, до 360 км в час.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Дача на данный момент этого БЭКа будет разминирование якорных речных мин для спокойного передвижения уже на лодках во время смены в островной зоне. Дача на данный момент этого БЭКа будет разминирование якорных речных мин для спокойного передвижения уже на лодках во время смены в островной зоне.

Где-нибудь, когда-нибудь мы будем говорить. Вспомню я пехоту и родную роту, и тебя за то, что ты дал мне жизнь.

Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: моя Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио «Харьков-Зет».

Проходит день, спешит за годом год, и мы живем, не ведая забот. Хотя нам очень бы хотелось, чтоб было все наоборот, чтоб жизнь от будней проявилась.

Когда понравится нам кто-то, стук сердца говорит опять. Любви навстречу сделай шаг, один лишь шаг, такая малость. Навстречу счастью сделай шаг, еще чуть-чуть пройти осталось. Перед любовью устоять не сможешь, не

один лишь шаг, такая малость. Навстречу счастью сделай шаг, еще чуть-чуть пройти осталось. Перед любовью устоять не сможешь, не

Когда мы шли, чтоб победить, или счастью умереть, когда горело даже то, что не должно гореть. О чем в землянке ты мечтал, какие видел сны, о том, что должен к нам прийти последний день войны. Ты столько выкопал, боец, окопов и могил, и столько ты своих друзей в пути похоронил. И стали белыми виски от ранней седины, что на коне.

войны. Еще подвиги вдвоем не сложено были. У ног твоих уже лежал поверженный Берлин. Ты снова людям возвратил

последний день войны. Пусть много лет прошло с тех пор, все это помнишь ты, и память проступает вновь, как кровь через бинты. И мы живем с тобой, солдат, одной мечте верны, что он пришел для всех людей.

Проходишь походкой плавной, манишь встречного красотой. Как зовут тебя, Ярослав?

Ярославна, тебя я славлю, славлю землю твою в цвету, славлю молодость Ярославля, нашу русскую красоту.

0: Харьков Z. Под звуки нашей победы.
1: Волна Волга. Вызываю Волгу.

0: Как хорошо зимой мчаться с горы такой. Сказочный лес наперерез и поворот крутой. Мимо большого пня бьется твоя лыжня. Вихрем по ней к судьбе моей лыжи несут меня. Я зимой сам не свой. Версты кручу, перелечу через сугроб любой. Горы льда, ерунда. Тень набегу, догнать могу, только скажи мне да. Вдруг завела метель, снежную канитель. Зря ты шалишь, не убедишь, что для любви апрель. Мне нагадали сны, время моей весны. Злишься, мороз, хоть заморозь, сбыться они должны. Я зимой сам не свой. Версты кручу, перелечу через сугроб любой. Горы льда, ерунда. Тень набегу, догнать могу, только скажи мне да. Чусь я по весь опор между хрустальных гор. Щеки горят, зиме я рад, ветер и холод вздор. Снежный не страшен дым, дерзким и молодым. Горы сомкну, сорву луну, если со мною ты. Я зимой сам не свой. Версты кручу, перелечу через сугроб любой. Горы льда, ерунда. Тень набегу, догнать могу, только скажи мне да. Только скажи мне да. Только скажи мне да.
1: Радио Харьков Зет.

0: за прадедов к победе. Радио Харьков Z.
1: Майский дождик

Подошла медсестра к соседу и стоит, растерявшись, плачет, равнодушен к птичьему гаму и к дождю, что стучит по крышам.

как в детстве услышит. Мой сосед по-рязански курносый,

ради мамы. Майский дождик.

0: Песни нашей победы.
1: В Москве 3 часа ночи.